Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку.

слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом-стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
3: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на zalot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Строй Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации.

0: Радио Монте-Карло.
1: В галерее «Люмьер» проходит выставка «Женский взгляд». Проект объединяет работы известных женщин-фотографов разных эпох, от классиков 20 века до современных авторов. В экспозиции представлены, в частности, портрет Елизаветы II, снятый Энни Лейбовиц, Наталья Водянова в образе Алисы и портрет Милы Йовович. Посещение возможно в формате экскурсии по субботам. Выставка работает до 4 октября.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламы. Службы радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше.

0: Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: квартиры без первого взноса и платежом всего от 53 тысяч рублей на сайте первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашчет.рф. Рассрочка предоставляется застройщику. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
3: если доверить его специалистам компании «Содис».
2: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
3: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
2: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
3: Всеми деталями займется персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Sodis.ru.
4: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Приглашаем в морское путешествие на белоснежной яхте в Бодрум. Прямой перелет, пляжи Клеопатры, гроты, античные города и уютные марины, а также яркие впечатления под парусами. От 120 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. travelregata.ru. Лето, шашлыки, вечеринки до утра. Не ломайте старые табуретки. Мебельный центр «Три кита». Море садовой мебели. Кресла-качалки, плетеные столы, складные стулья и зонты от солнца. Приезжайте!
6: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство» – ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
7: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом-стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
8: Закупайтесь продуктами в «Гиперленте» и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от «Ленты». Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
9: В «Ленте». ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидеры Б. ОГРН 103-8-32-48-605-6+.
10: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Гармонь. Кажется, нет более русского музыкального инструмента, чем гармонь. И кажется, что она была с нами всегда, с самой древности. Но на поверку оказывается, что не такой уж и древний этот инструмент, и не такой уж и наш. Во многом гармонь появилась благодаря органу. Огромному, величественному и очень дорогому инструменту, который недаром назвали королем музыки. Его мощное звучание складывалось из тысяч труб, но сам орган был слишком громоздким и недоступным для обычных людей. Идея создать что-то похожее по богатству звука, но компактное и недорогое, витала в воздухе. Неожиданный толчок дала древняя китайская музыка. В 18 веке в Россию привезли традиционный китайский инструмент – шэн, губной орган с металлическими язычками. Именно этот принцип извлечения звука заинтересовал европейских мастеров. Постепенно появились сначала физгармония, а затем и компактная гармоника, созданная в Германии в первой половине 19 века. В Россию инструмент попал очень быстро. Уже в 1830 году в Туле мастер Иван Сизов купил на ярмарке немецкую гармонику, разобрал ее и сделал точную копию. Так началось массовое производство русских гармоний. И очень скоро инструмент ушел в народ. Гармошка звучала на свадьбах, ярмарках, гуляньях и деревенских праздниках. При этом гармонь вовсе не была исключительно русским инструментом. Она стремительно распространилась по всему миру, от Франции до Бразилии и Аргентины. Ее любили за то, что один человек мог одновременно играть, петь и даже двигаться вместе с музыкой. Не случайно в Америке гармонь называли «пианино на бретельках». Со временем появились и более сложные разновидности инструмента. Баян получил полный хроматический звукоряд и стал особенно востребован в академической и серьезной музыке. Аккордеон отличался клавишной клавиатурой и мягким эстрадным звучанием, но именно гармонь сохранила особую народную интонацию. Во время Великой Отечественной войны инструмент стал настоящим символом поддержки и надежды. Только в 1941 году на фронт отправили десятки тысяч гармоний. Музыка помогала бойцам держаться даже в самых тяжелых условиях. Сегодня гармонь остается важной частью музыкальной культуры. Более того, ее звучание однажды заинтересовало даже Петра Чайковского. Специально сконструированная тульским мастером Николаем Белобородовым гармонь позволила впервые ввести инструмент в состав симфонического оркестра. А еще в мире существует целых 4 музея гармоник. В Италии, США, Германии и, конечно, в России.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2020.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене.

0: Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
5: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Большой театр представляет к 135-летию Сергея Прокофьева. Фестиваль «Прокофьев наш» с 20 июня по 2 июля. На сценах Большого все оперы великого композитора. Все, что живет в нас с детства. Все, что мы еще не видели и не слышали. Все, без чего нельзя жить. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Не пропустите показы спектаклей в прямом эфире. Эксклюзивно на платформе ВК «Видео» и в кинотеатрах. Подробности на www.большой.ру. 16+. В июне Зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.
10: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
11: Гранд Лобби Шаляпин в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы.

Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Семейный квартал Прайд от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Дизайнерская отделка и камерная атмосфера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу Прайд под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «SZ Life Савеловская».

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои, и там.
2: Выплаты.
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Гудсити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
5: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получаете бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбираете дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
6: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер Б, ОГРН, 103-78-3248-605-6+.
7: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
9: Берег включает «хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсика.
11: Но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
12: А вот «Дом Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
13: Дом, где живут эмоции. ЖК «Преображенская площадь». Здесь танцующие башни радуют глаз. Закрытый двор без машин дарит тишину. Гастропроменад будет вкус и запахи. А лучшая школа и детский сад прямо во дворе. Это не просто ЖК, это место.

0: А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Ладо».

0: «Лада. Летняя смена цен». Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления «Сколково» и многое другое. Заявите о себе.

0: на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Неделя с Кэтрин Дженкинс на радио Монте-Карло. Bring me to life.
1: Кэтрин Дженкинс получила академическое вокальное образование, но ее репертуар не ограничивается оперой. Она одна из ярких представительниц жанра «классический кроссовер». В ее альбомах и концертных программах арии соседствуют с поп-хитами, мюзиклами, киномузыкой и итальянскими песнями. Дженкинс исполняла Пуччини и Сен-Санса, записывала «Аллилуйя» Леонарда Коэна, бралась за «Bring Me to Life» группы Evanescence и пела «Never Enough» из фильма «Greatest Showman». Ее также часто приглашали исполнять гимны на крупных спортивных событиях, в том числе на матчах сборной Уэльса по регби. А после восшествия на престол короля Карла III Кэтрин Дженкинс стала одной из первых исполнительниц, которые спели национальный гимн Великобритании в новой версии «God Save the King».
0: Кэтрин Дженкинс. «Bring Me to Life».

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Большой театр представляет к 135-летию Сергея Прокофьева. Фестиваль «Прокофьев наш» с 20 июня по 2 июля. На сценах Большого все оперы великого композитора. Все, что живет в нас с детства. Все, что мы еще не видели и не слышали. Все, без чего нельзя жить. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Не пропустите показы спектаклей в прямом эфире. Эксклюзивно на платформе ВК Видео и в кинотеатрах. Подробности на www.большой.ру. 16+.
2: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Впервые в Геликоне великая опера «Бородина».

0: «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в «Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерный показ с 26 июня по 11 июля. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
0: Когда рыжеволосый футбольный фанат из Манчестера собрал свою первую панк-группу, вряд ли кто-то мог предположить, что из этого вообще что-нибудь получится. Однако именно так родился один из самых успешных британских соул-поп-проектов «Simply Red». Хиты группы звучали на радио по всему миру. Альбомы расходились миллионными тиражами, а многие песни давно стали классикой. Радио Монте-Карло расскажет, как группа с простым названием стала одной из самых узнаваемых британских команд. Почему Simply Red — это почти сольный проект Мика Хакнелла? И как чужие песни становились их собственными хитами? Слушайте в эфире с 15 по 21 июня. Неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом за Москворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу хай-лайф под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названия понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Будсити». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах».
5: Приглашаем на знаменитые Сейшельские острова. Прямой перелет, 7 островов, лучшие в мире пляжи, гигантские черепахи и белоснежная яхта 5 звезд. От 130 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. travelregata.ru.
6: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Картофель молодой «Азербайджан» 79,99 за килограмм с 11 по 17 июня.
8: Окей.
7: Подробности на «Окмаркет.ру».
9: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен.

0: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
1: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
0: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
1: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
0: Респектабельный семейный отдых в Турции.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
2: Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню.
1: Лимонад.
2: Родиной самого известного в мире безалкогольного прохладительного напитка под названием «Лимонад» считается Франция. По легенде, лимонный напиток впервые появился при дворе Людовика I. Личный виночерпий короля должен был принести монарху бокал с вином, но перепутал бочки и наполнил кубок лимонным соком. По дороге он осознал свою ошибку и, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в панике разбавил кислый сок холодной водой. Этот напиток он и вручил Людовику. Вопреки страхам слуги, король на плаху его не отправил, а наоборот похвалил за изобретательность. С того момента прохладный освежающий лимонад стал одним из любимых напитков французского монарха. Очень быстро рецепт его попал в Италию, где он сразу стал невероятно популярен, не в последнюю очередь из-за простоты приготовления. К тому же лимонные деревья растут в этой стране в огромных количествах. В Россию лимонад попал благодаря Петру I, который привез с собой рецепт этого напитка из Европы. Причем, если многие другие нововведения царя не пользовались большой популярностью у населения, то лимонад был принят с распростертыми объятиями и очень быстро стал одним из любимых напитков дворянства и купечества. В общем, всех тех, кто мог себе его позволить. Газированным лимонад стал уже во второй половине 18 века. В 1767 году английский химик по имени Джозеф Пристли изобрел специальный насос, который насыщал воду газом, образующимся при брожении пива. А промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб, основатель одноименной компании. По правилам, лимонад должен готовиться исключительно из лимона. Но в наши дни

0: существует огромное количество разновидностей этого прохладительного напитка, приготовленных из других фруктов и ягод – персиков, яблок, клубники, малины и даже клюквы.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашнасчетом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов. До 30 августа. 6+.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

Studio Monte Carlo. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс Shift от девелопера Pioneer. Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу Shift. Под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф. 15+.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ООО «Зелидер Строительный Отрасль» и ООО «Зелид Сити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.
8: Мы живем там, куда вы мечтаете сбежать из города на выходные. Равновесие. Малоэтажный квартал в окружении зелени рядом с Одинцово. Собственная школа и детский сад. Ноль причин откладывать переезд в июне. Квартиры без первоначального взноса. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Перхушка-9».

0: зрелище удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь в Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерный показ с 26 июня по 11 июля. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
1: Дом, где живут эмоции. ЖК «Преображенская площадь». Здесь танцующие башни радуют глаз. Закрытый двор без машин дарит тишину. Гастропроменад будет вкус и запахи. А лучшая школа и детский сад прямо во дворе. Это не просто ЖК. Это место, где вы снова начинаете чувствовать. Специализированный застройщик АО «Нейдар Недвижимость». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Радіо Монте-Карло.
1: Российский национальный музей музыки 14 июня представит в музее Сергея Прокофьева концерт «От классики до джаза». Пианист, лауреат международных конкурсов Александр Златин исполнит программу, в которой соединятся сочинения Скрябина и Бетховена, музыка современного композитора и пианиста Александра Розенблата, а также джазовая классика Билла Эванса. Концерт построен на сочетании разных музыкальных языков, от академической традиции до джаза и импровизации.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно чули течка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
10: Ленту!
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько
13: условий! Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
9: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы. Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: С вами хит-парад рынка недвижимости. Народную песню «Не для меня квартиры те», возглавлявшую чарты, вытеснил первый ДСК с композицией «Все для тебя» и «Первый взнос не нужен». Слова

0: квартиры без первого взноса и платежом всего от 53 тысяч рублей на сайте первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашточудом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: В июне зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show 6+.
3: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Будсити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
5: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
6: Мы живем там, куда вы мечтаете сбежать из города на выходные. Равновесие. Малоэтажный квартал в окружении зелени рядом с Одинцово. Собственная школа и детский сад. Ноль причин откладывать переезд в июне. Квартиры без первоначального взноса.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Перхушко Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Подробности на сайте равновесие.хаус. Не оферта.
8: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
9: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
8: Чистота вод Байкала и северное сияние.
9: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
8: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
9: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
8: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
9: Телефон 933-55-33.
8: Содис.ру.
10: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: Реклама.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий!
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
11: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберАйди. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Антон.
1: Потому и не кусает.
2: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в

0: Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы, кантата, Россия. Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
5: Вечное премиальное обслуживание Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюорид.

0: Вид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
2: Музыка со вкусом лета на «Радио Монте-Карло».

0: ДСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш точка.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Неделя с Кэтрин Дженкинс на радио Монте-Карло.
1: Кэтрин Дженкинс и Андреа Бочелли. I believe.
2: В 2014 году Кэтрин Дженкинс вышла замуж за американского художника и режиссера Эндрю Левитаса. Позже певица говорила, что ей комфортно жить с творческим человеком, но не с другим певцом. Муж хорошо понимает творческий график и публичную профессию, но не конкурирует с ней в одной сфере. При этом музыка сыграла в их знакомстве важную роль. Первая встреча Кэтрин и Эндрю произошла после концерта в Нью-Йорке, когда Дженкинс была на американских гастролях с Андреа Бочелли.
1: Кэтрин Дженкинс и Андреа Бочелли. I believe.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней-Сити или в Амбер-Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики?
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней-Сити и Амбер-Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ООО «Заэлитер строительной отрасли» и ООО «Будсити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Отведительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру, и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
9: Мы живем там, куда вы мечтаете сбежать из города на выходные. Равновесие. Малоэтажный квартал в окружении зелени рядом с Одинцово. Собственная школа и детский сад. Ноль причин откладывать переезд в июне. Квартиры без первоначального взноса.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Перхушка Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Подробности на сайте равновесие.хаус. Не оферта.
11: Гранд Лобби Шаляпин в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.

23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Ленту!
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магуру».
7: Истории со вкусом.
8: Рынки мира.
9: Green Market.
10: На Union Square в Нью-Йорке находится один из самых известных открытых фермерских рынков города – Green Market. Он работает 4 дня в неделю – с 8 утра до 6 вечера. В понедельник палаток с продуктами немного, но к субботе рынок охватывает практически всю знаменитую площадь Манхэттена. История Green Market берет начало в 1976 году. Тогда 7 фермеров решили объединиться и вместе продавать свои продукты. Сегодня же рынок вмещает десятки прилавков, а в теплое время года их количество может доходить до сотни с лишним. И как в самом начале, рынок по-прежнему приглашает всех фермеров в радиусе около 320 километров. Желающих купить свежие продукты обычно много, поэтому местные жители рекомендуют приходить туда к открытию. Счастливчикам удастся попробовать самые диковинные продукты – от ежовика гребенчатого, которого в народе называют грибной лапшой, до джема из лука. А настоящим гарантом качества можно считать то, что здесь закупаются шефы известных ресторанов, обладающих мишленовскими звездами. Помимо этого, на рынке проводят фермерские курсы, кулинарные мастер-классы и семинары об устойчивом земледелии. И даже несмотря на то, что рынок находится в самом сердце Нью-Йорка, где всегда людно и шумно, он считается отличным местом для отдыха. Поэтому многие приходят на Green Market не только за свежими продуктами, но и за порцией хорошего настроения.
7: Истории со вкусом.
6: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магуру».

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.чудом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Monte-Carlo. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ, лидер строительной отрасли и ОСЗ Good City. Проектная декларация на нашечка.ру. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Мойстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Мы живем там, куда вы мечтаете сбежать из города на выходные. Равновесие. Малоэтажный квартал в окружении зелени рядом с Одинцово. Собственная школа и детский сад. Ноль причин откладывать переезд в июне. Квартиры без первоначального взноса.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Перхушко Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Подробности на сайте равновесие.хаус. Не оферта.
8: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
9: Берег включает «хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсика.
12: Но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
7: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки.
15: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Престижные курорты и роскошные отели.
17: Авторские программы и эксклюзивные туры.
16: Что вы предпочитаете? Отдых у моря или сафари в джунглях?
17: Отдых – это всегда выбор. Мы поможем его сделать.
16: «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
17: Наши эксперты с вами 7 дней в неделю.
16: В чате или по телефону помогут подобрать оптимальный вариант отдыха.
17: 933-55-33.
16: Sodis.ru.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-7.

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Зальцбургский музыкальный фестиваль. Летом любители искусства собираются в Зальцбурге, чтобы посетить один из самых известных в мире музыкальных фестивалей. Каждый год программа наполнена оперными и театральными представлениями и концертами. Зальцбургский фестиваль проходит уже более 100 лет, и за это время сотни творческих людей продемонстрировали здесь свои таланты. В первые годы проведения мероприятия здесь часто играли произведения Моцарта и Бетховена. Ставили оперы Борис Годунов и Евгений Онегин, которые с восторгом приняли австрийские жители. Сейчас классическое творчество идеально дополняется современным. Например, можно побывать на традиционных постановках, а потом посетить интерактивный спектакль об искусственном интеллекте. Весь город становится одной большой сценой. Когда-то именно об этом мечтали создатели первого фестиваля. Среди площадок для выступлений — улицы, соборы и дворцы, построенные специально для этого. Чтобы попасть на фестиваль и увидеть основную программу, нужен билет. Но даже если добыть его не получится, на большом экране, расположенном на площади Капитель-Плац, можно увидеть записи прошлых лет и премьеры. Помимо этого, гостей фестиваля ждут бесплатные выставки и концерты. А ближе к концу мероприятия — грандиозный спектакль прямо на Соборной площади.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
8: В «Ленте».
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: акции с 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
4: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия» – классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: на радио Монте-Карло.
1: С 20 июня по 2 июля в Большом театре пройдет фестиваль «Прокофьев наш», приуроченный к 135-летию со дня рождения композитора. На сценах театра покажут все оперы Сергея Прокофьева: «Войну и мир», «Любовь к трем апельсинам», «Огненного ангела», «Обручение в монастыре», «Игрока», «Повесть о настоящем человеке» и «Семен Катко». Трансляции спектаклей будут доступны онлайн и в кинотеатрах.
0: Афиша.

0: квартиры без первого взноса и платежом всего от 53 тысяч рублей на сайте первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней-Сити или в Амбер-Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики?
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней-Сити и Амбер-Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Гудсити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Отведительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт «брусника.ру» и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Мы живем там, куда вы мечтаете сбежать из города на выходные. Равновесие. Малоэтажный квартал в окружении зелени рядом с Одинцово. Собственная школа и детский сад. Ноль причин откладывать переезд в июне. Квартиры без первоначального взноса.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Перхушку Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Подробности на сайте равновесие.хаус. Не оферта.
10: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
12: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru.
13: ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Отпуск, отпуск, отпуск.
15: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
16: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
15: fskfamily.ru. Свой участок, два машины места. Отпуск круглый год.
11: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, свои школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
17: Летняя веранда на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Неделя с Кэтрин Дженкинс на радио Монте-Карло.
1: Хабанера.
2: Несмотря на академическую вокальную школу, Кэтрин Дженкинс не строила карьеру в оперном театре и не выступала в полноценных оперных постановках. При этом она всегда с удовольствием исполняла оперные арии на концертах и в студийных записях. Сама певица подчеркивала: «Я не оперная певица, потому что еще не пела в опере. Я классическая певица, которая поет кроссовер». При этом у Дженкинс давно есть мечта когда-нибудь спеть «Кармен». А знаменитая «Хабанера» из оперы «Бизе» давно входит в ее концертный и записанный репертуар.
1: Кэтрин Дженкинс. «Хабанера».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
7: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
10: Море летней музыки на «Радио Монте-Карло».

0: первого ДСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на нашточудом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашточудом.рф. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на пиво безалкогольное отечественное. С 4

0: по 17 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
1: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК Дубровец, Глава. Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% платит до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
3: Спокойно обменять билет, прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru, АО «Авиакомпания Сибирь», Новосибирская область, город Обь, Угар 102-54-05-62-44-30.
4: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
9: Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
10: В июне Зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show 6+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Гармонь.
1: Кажется, нет более русского музыкального инструмента, чем гармонь. И кажется, что она была с нами всегда, с самой древности. Но на поверку оказывается, что не такой уж и древний этот инструмент, и не такой уж и наш. Во многом гармонь появилась благодаря органу. Огромному, величественному и очень дорогому инструменту, который недаром назвали королем музыки. Его мощное звучание складывалось из тысяч труб, но сам орган был слишком громоздким и недоступным для обычных людей. Идея создать что-то похожее по богатству звука, но компактное и недорогое, витала в воздухе. Неожиданный толчок дала древняя китайская музыка. В 18 веке в Россию привезли традиционный китайский инструмент – шэн, губной орган с металлическими язычками. Именно этот принцип извлечения звука заинтересовал европейских мастеров. Постепенно появились сначала физгармония, а затем и компактная гармоника, созданная в Германии в первой половине 19 века. В Россию инструмент попал очень быстро. Уже в 1830 году в Туле мастер Иван Сизов купил на ярмарке немецкую гармонику, разобрал ее и сделал точную копию.

0: так началось массовое производство русских гармоний. И очень скоро инструмент ушел в народ. Гармошка звучала на свадьбах, ярмарках, гуляньях и деревенских праздниках. При этом гармонь вовсе не была исключительно русским инструментом. Она стремительно распространилась по всему миру, от Франции до Бразилии и Аргентины. Ее любили за то, что один человек мог одновременно играть, петь и даже двигаться вместе с музыкой. Не случайно в Америке гармонь называли «пианино на бретельках». Со временем появились и более сложные разновидности инструмента. Баян получил полный хроматический звукоряд и стал особенно востребован в академической и серьезной музыке. Аккордеон отличался клавишной клавиатурой и мягким эстрадным звучанием, но именно гармонь сохранила особую народную интонацию. Во время Великой Отечественной войны инструмент стал настоящим символом поддержки и надежды. Только в 1941 году на фронт отправили десятки тысяч гармоний. Музыка помогала бойцам держаться даже в самых тяжелых условиях. Сегодня гармонь остается важной частью музыкальной культуры. Более того, ее звучание однажды заинтересовало даже Петра Чайковского. Специально сконструированная тульским мастером Николаем Белобородовым гармонь позволила впервые ввести инструмент в состав симфонического оркестра. А еще в мире существует целых 4 музея гармоник. В Италии, США, Германии и, конечно, в России.
1: Больше, чем искусство. На радио

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста!

0: выплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
1: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: to the company store.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названия понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Гуд Сити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Приглашаем в морское путешествие на белоснежной яхте в Бодрум. Прямой перелет, пляжи Клеопатры, гроты, античные города и уютные марины. А также яркие впечатления под парусами. От 120 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. travelregatta.ru.
5: Впервые в «Геликоне» великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь в «Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерный показ с 26 июня по 11 июля. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Радио» на сайте tairai.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
4: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, свои школа и детский сад. ЖК «Дубровец» главный. Застройщик ООСЗ «Восточный». Цена 100% плата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на весовую свинину на прилавке с 11 по 17 июня. Подробности на Окмаркет.ру.
6: Лето, шашлыки, вечеринки до утра. Не ломайте старые табуретки. Мебельный центр «Три кита». Море садовой мебели. Кресла-качалки, плетеные столы, складные стулья и зонты от солнца. Приезжайте!
7: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт «брусника.ру» и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
9: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включен багаж, обмен и возврат билетов в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угарный 102-54-05-62-44-30.
10: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
11: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
10: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
11: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
10: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
11: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
10: Содис.ру.
12: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+.
14: Гранд Лобби Шаляпин в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: «Пять песен о любви»
16: на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Не поедем. Еду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Эндулин. Кровля на все руки.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит,

0: что страну ждет еще больше открытий и разработок. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах. От Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. Кантата. Россия. Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: новое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики?
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщик ИОСА «Лидер строительной отрасли» ИОСА «Загуд Сити». Проектная декларация на нашачком.рф. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также Booking и

0: Подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
1: Дом, где живут эмоции. ЖК «Преображенская площадь». Здесь танцующие башни радуют глаз. Закрытый двор без машин дарит тишину. Гастропроменад будет вкус и запахи. А лучшие школы и детский сад прямо во дворе. Это не просто ЖК. Это место, где вы снова начинаете чувствовать. Специализированный застройщик АО «Нейдар Недвижимость». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов до 30 августа. 6+.
3: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространством. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Семейный квартал «Прайд» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Дизайнерская отделка и камерная атмосфера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу «Прайд» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Лайф Савеловская».

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
1: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровцеглава». Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
3: Хочу. Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика.
6: Но полезных.
3: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
7: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
0: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство» – ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
8: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. УГН 102-54-05-62-44-30.
10: Закупайтесь продуктами в «Гиперленте» и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от «Ленты». Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
11: В «Ленте». ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера «Б». УГН 103-8-320-48-605-6+.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». В июне Зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show 6+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
2: Сагая.
3: Сегодня искушенных посетителей ресторанов не удивишь изысканным меню. В японском ресторане «Сагая» решили поразить гостей не только вкусной едой, но и уникальными спецэффектами, которые превратят обычный обед в интерактивное театрализованное представление. Благодаря свету и многочисленным датчикам, вмонтированным практически везде, на стены и столы в обеденном зале «Сагая» проецируется красочный мир с анимированными образами животных и растений. Задействованы даже тарелки и столовые приборы. Например, изображенные на принесенном блюде птицы или бабочки оживают и, полетав вокруг, могут сесть на ветку дерева, образ которого система распознала на тарелке соседа. Все это сопровождается объемным звуком, который придает окружающему пространству максимальный реализм. Необычный арт-проект получил название «Освобожденные миры». Анимация постоянно трансформируется в соответствии со сменой времен года и в зависимости от блюд, которые подаются. На данный момент в меню представлено 12 вариантов блюд, которые меняются в соответствии со временем года. Заплатить за такое необычное удовольствие придется порядка $300. Но невероятные эмоции и яркие впечатления, которые останутся от посещения ресторана «Сагая», безусловно, стоят каждого цента.
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
2: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Ка-чинг.
1: Реклама.
2: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на nat.dom.rf. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Большой театр представляет к 135-летию Сергея Прокофьева. Фестиваль «Прокофьев наш» с 20 июня по 2 июля. На сценах Большого все оперы великого композитора. Все, что живет в нас с детства. Все, что мы еще не видели и не слышали. Все, без чего нельзя жить. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Не пропустите показы спектаклей в прямом эфире. Эксклюзивно на платформе ВК Видео и в кинотеатрах. Подробности на www.большой.ру. 16+.
3: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на nat.dom.rf.
1: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерный показ с 26 июня по 11 июля. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом за Москворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу хай-лайф под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции, отпускаем цены. Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, свои школа и детский сад. ЖК Дубровец Глава. Застройщик ООСЗ «Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
4: Запах свежей выпечки рождается на кухне, а любовь к обедам за большим столом. Мебельный центр «Три кита». Новые кухни, дизайнерские столы и стильные стулья. Соберите свой семейный круг. Соберите свою кухню мечты в «Трех китах». Дом, где живут эмоции. ЖК «Преображенская площадь». Здесь танцующие башни радуют глаз. Закрытый двор без машин дарит тишину. Гастропроменад будет вкус и запахи. А лучшая школа и детский сад прямо во дворе. Это не просто ЖК. Это место, где вы снова начинаете чувствовать. Специализированный застройщик АО «Нейдар Недвижимость». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Приглашаем на знаменитые Сейшельские острова. Прямой перелет, 7 островов, лучшие в мире пляжи, гигантские черепахи и белоснежная яхта 5 звезд. От 130 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. travelregata.ru.
6: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт brusnika.ru и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом-стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 02-54-05-62-44-30.
8: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
12: Сапфировое море,

0: белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
0: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
0: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
2: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио Мон.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4L». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андули нам будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Эндулин. Кровля на все руки.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Неделя с Кэтрин Дженкинс на радио Монте-Карло. Mon cœur s'ouvre à ta voix. Ария Далилы.
1: В репертуаре Кэтрин Дженкинс есть не только итальянская и английская музыка, но и французские оперные номера. Одна из них – знаменитая ария Далилы «Mon cœur s'ouvre à ta voix» из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила». Эта ария считается одной из самых известных вещей для меццо-сопрано. Дженкинс записала ее для альбома «Living a Dream», где рядом с Сен-Сансом звучали Пуччини, Долли Партон, песни из мюзиклов и итальянская классика.
0: Кэтрин Дженкинс. «Mon cœur s'ouvre à ta voix» – ария Далилы.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, 2 машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «Северо-Восточный». Цена 100% платит до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
4: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, 2 машины места. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Южная Корея. Особенности отдыха жителей Южной Кореи можно кратко охарактеризовать одной фразой: «Без права на отдых». Корейцы — народ работящий. И помогает в этом местное трудовое законодательство, которое дает работникам отпуск максимум неделю в год. И ту не принято брать одним махом, а нужно делить на несколько частей. Так что отдых для корейца – это роскошь. Выезжать за границу у жителей Кореи нет времени, поэтому они отдыхают дома в южных регионах страны, где есть пляжный отдых, кемпинги и любимая рыбалка. Правда, отдых на море в корейском варианте выглядит несколько грустно. Люди сидят на пляже в маленьких палатках или просто на ковриках, часто сидят в одежде, в которой могут пойти в воду купаться. Купальники на пляжах среди местного населения – довольно редкое явление. Отдых на кемпингах производит не лучшее впечатление. Как правило, кемпинги располагаются на гравийных или асфальтированных площадках и крайне редко на земле. На этих площадках наставлены сотни машин и палаток. Каждый сидит около своей машины или палатки, готовит еду, общается, но и по мере возможностей любуется природой. Однако на настоящей природе корейцы все-таки отдыхают. В стране очень много парков, пешие и прогулочные маршруты проложены по горам, а вдоль рек и озер протянуты пешеходные и велосипедные дорожки. Такой хайкинг по-корейски заслуженно пользуется популярностью у людей и как нельзя лучше подходит для похода выходного дня.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подость, деревня Калитина.
13: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
8: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Радио Монте-Карло.
1: 12 июня на сцене музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко опера Родиона Щедрина «Не только любовь». Это первое произведение композитора в оперном жанре, написанное в 1961 году. Действие происходит в советской деревне через 10 лет после войны. И несмотря на это, проблемы, чувства и мысли героев близки и актуальны и сегодня. Премьера оперы в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко состоялась в марте 2024 года.
2: Афиша.

0: Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Когда рыжеволосый футбольный фанат из Манчестера собрал свою первую панк-группу, вряд ли кто-то мог предположить, что из этого вообще что-нибудь получится. Однако именно так родился один из самых успешных британских соул-поп-проектов Simply Red. Хиты группы звучали на радио по всему миру, альбомы расходились миллионными тиражами, а многие песни давно стали классикой. Радио Монте-Карло расскажет, как группа с простым названием стала одной из самых узнаваемых британских команд. Почему Simply Red — это почти сольный проект Мика Хакнелла? И как чужие песни становились их собственными хитами? Слушайте в эфире с 15 по 21 июня. Неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
6: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
9: Время джаза на «Радио Монте-Карло». Цитаты.
10: Музыканты не выходят на пенсию. Они заканчиваются, когда в них исчезает музыка. Луи Армстронг.

Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: радио Монте-Карло.
1: В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» до 25 июня проходит ежегодный фестиваль пионов и ирисов. На выставке представят десятки сортов этих цветов разных форм, оттенков и ароматов. Экспозиция будет обновляться на протяжении всего фестиваля, поэтому посетители смогут увидеть разные этапы цветения и смену сортов. Также в программе лекции, мастер-классы и консультации специалистов.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.